зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

работе. С вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: вами Иваново FM.
1: Кто проклял эту землю?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370-0374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

0: В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. Ученые Ивановского химтеха рассказали о своих достижениях в Японии. В Киото прошла международная конференция. Ее участниками стали более 500 специалистов со всего мира. Сотрудники ИГХТУ вошли в состав российской делегации и представили результаты исследований в области химии порфиринов, фталоцианинов и их аналогов. Разработки направлены на создание материалов для медицины, экологии и органической электроники. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. В Рособранадзоре назвали предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ этого года. По словам главы ведомства Анзора Музаева, это физика и профильная математика. В первом случае речь идет о почти 67 баллах, во втором – о 66. В основном периоде сдачи приняли участие более 750 тысяч выпускников. В каждом пункте проведения госэкзамена присутствовал представитель от родительского сообщества. Никто из них не зафиксировал нарушений прав участников. Тестирования. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данил Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 июля.
1: Год 1240.
2: В этот день русские войска разбили шведов в Невской битве. В начале 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Немецкие и шведские рыцари рассчитывали на легкую победу над Новгородом и Псковом. Они знали, что русские княжества ослаблены после монгольского нашествия. В 1238 году римский папа даже благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Новгородскому князю Александру Ярославичу шведы направили надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». После получения угрожающего известия Александр Ярославич не стал дожидаться подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась и дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками переправились через Финский залив и доплыли по Неве до устья реки Жора. 15 июля 1240 года русские воспользовались туманом и неожиданно напали на шведский лагерь. Враг был разгромлен. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника и получил за победу в бою почетное прозвище «Невский».
1: Год 1822.
2: Состоялось официальное открытие крупнейшей ярмарки в царской России – Нижегородской. Хотя свою историю ярмарка в Нижнем Новгороде ведет еще с 13 века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки. Более 200 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. Нижегородская ярмарка существует и по сей день, правда, уже в виде выставочного комплекса.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте.

0: рассказали о своих достижениях в Японии. В Киото прошла международная конференция. Ее участниками стали более 500 специалистов со всего мира. Сотрудники ИГХТУ вошли в состав российской делегации и представили результаты исследований в области химии порфиринов, фталоцианинов и их аналогов. Разработки, направленные на создание материалов для медицины, экологии и органической электроники. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. В Рособранадзоре назвали предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ этого года. По словам главы ведомства Анзора Музаева, это физика и профильная математика. В первом случае речь идет о почти 67 баллах, во втором – о 66. В основном периоде сдачи приняли участие более 750 тысяч выпускников. В каждом пункте проведения госэкзамена присутствовал представитель от родительского сообщества. Никто из них не зафиксировал нарушений прав участников. Тестирования. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
2: Пьяный олень дороги не хозяин.
3: Бегам для вас. Бензопила Карвер с системой легкого старта. Канистра для топлива в подарок. Всего за 4990 рублей. Бегам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
5: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель. Производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: вернусь. Такое желание еще не подкралось ко мне.
1: В Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. Ученые Ивановского химтех

0: оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. В Рособорнадзоре назвали предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ этого года. По словам главы ведомства Анзора Музаева, это физика и профильная математика. В первом случае речь идет о почти 67 баллах, во втором – о 66. В основном периоде сдачи приняли участие более 750 тысяч выпускников. В каждом пункте проведения госэкзамена присутствовал представитель от родительского сообщества. Никто из них не зафиксировал нарушений прав участников тестирования. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суперзнегивала», Владимирская область, село Чириково, УКН 13-333-00-263.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: Когда нужна идеальная точность и уверенность в каждом движении, «Макита» – профессиональный инструмент. Инновационные двигатели, продуманная эргономика и долгий срок службы. «Макита» – когда мастерство встречается с надежностью. «Бегам» – выбор профессионала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее, отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
12: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: Открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. 0+.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Иваново ФМ.

0: Ивановые 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. Ученые Ивановского химтеха рассказали о своих достижениях в Японии. В Киото прошла международная конференция. Ее участниками стали более 500 специалистов со всего мира. Сотрудники ИГХТУ вошли в состав российской делегации и представили результаты исследований в области химии порфиринов, фталоцианинов и их аналогов. Разработки направлены на создание материалов для медицины, экологии и органической электроники. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. В Рособорнадзоре назвали предметы с самыми высокими средними баллами на ЕГЭ этого года. По словам главы ведомства Анзора Музаева, это физика и профильная математика.

0: копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 июля.
1: Год 1240.
2: В этот день русские войска разбили шведов в Невской битве. В начале 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Немецкие и шведские рыцари рассчитывали на легкую победу над Новгородом и Псковом. Они знали, что русские княжества ослаблены после монгольского нашествия. В 1238 году римский папа даже благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Новгородскому князю Александру Ярославичу шведы направили надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». После получения угрожающего известия Александр Ярославич не стал дожидаться подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась и дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками переправились через Финский залив и доплыли по Неве до устья реки Ижора. 15 июля 1240 года русские воспользовались туманом и неожиданно напали на шведский лагерь. Враг был разгромлен. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника и получил за победу в бою почетное прозвище «Невский».
1: Год 1822.
2: Состоялось официальное открытие крупнейшей ярмарки в царской России – Нижегородской. Хотя свою историю ярмарка в Нижнем Новгороде ведет еще с 13 века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки. Более 200 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. Нижегородская ярмарка существует и по сей день, правда, уже в виде выставочного комплекса.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее, отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
11: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
12: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи поставщиков. Постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

с коня. Только не у меня. Не пью воды,

неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят. На них наложат.

0: туда, где только ни и только не.
1: В пути с вами Иваново ФМ.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. В ближайшую субботу Иваново станет участником масштабного велопробега, посвященного юбилею Золотого кольца. Пальму первенства будут оспаривать около 300 спортсменов со всей страны. Маршрут пройдет по улицам города со стартом и финишем в районе площади Пушкина. На время проведения заезда движение транспорта будет ограничено. Организаторы мероприятия просят горожан не парковать автомобили на обочинах центральных проспектов. Машины могут быть эвакуированы. Автовладельцам советуют оставлять под лобовым стеклом номер телефона для экстренной связи. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль пес.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
0: 13-333-5-0-263. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
6: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
7: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
6: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
7: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
6: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефон 901-501.
8: Уважаемая Юлия Смирнова, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день, когда чествуют врачей, заботящихся о женском здоровье. А это значит, что вы, как никто другой, умеете заботиться о себе и других. Желаем вам, чтобы ваше здоровье было крепче любой крепости, а настроение и с ней летнего неба. Пусть сила всегда остается с вами.
0: С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
5: Телефон 59-29-49.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
10: Уважаемая Оксана Зикункова, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились в день, когда мир обращает внимание на женское здоровье, и это отличный повод напомнить вам. Будьте здоровы, счастливы и энергичны. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была такой же гармоничной, как работа хорошего специалиста, а все невзгоды уходили прочь.
0: Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Wildberries сократила сроки выплат ивановским продавцам. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к выручке с продаж и эффективнее управлять оборотными средствами. Ранее компания увеличила срок выплат с 2 до 4 недель. По обращениям бизнес-сообщества региона к взаимодействию с маркетплейсами подключились областные власти. Ряд проблемных вопросов уже решен. Добавим, Ивановская область с 2021 года лидер после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж в крупнейших интернет-магазинах. За 5 лет оборот вырос более чем в 10 раз. Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости. Первый этап – это создание тревоги. Гражданину поступает внешне безобидный бытовой звонок под любым предлогом. Запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из СМС. Второй этап схемы – это подтверждение опасности. Спустя некоторое время раздается новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим и пугают тем, что персональные данные или сбережения уже под угрозой. В Кинешме нашли место для нового кладбища. Оно появится на свободном участке недалеко от кладбища Корба и будет рассчитано на более чем 20 тысяч захоронений. На работы выделят около 100 миллионов рублей. Начнут строительство с подъездной дороги. Отметим, на городских кладбищах Затенки и Сокольники хоронить запрещено, а на кладбище Корба мест почти не осталось. Цифровая неграмотность стала влиять на зарплаты россиян. Специалисты, умеющие использовать нейросети и современные цифровые инструменты, зарабатывают на треть больше своих коллег без ИИ-компетенции. Об этом пишет газета.ру. По словам экспертов, ошибочно сводить цифровую грамотность только к искусственному интеллекту. Не менее важны навыки работы с цифровыми документами, корпоративными системами, информационной безопасностью и анализом данных.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 июля.
1: Год 1240.
2: В этот день русские войска разбили шведов в Невской битве. В начале 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Немецкие и шведские рыцари рассчитывали на легкую победу над Новгородом и Псковом. Они знали, что русские княжества ослаблены после монгольского нашествия. В 1238 году римский папа даже благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Новгородскому князю Александру Ярославичу шведы направили надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». После получения угрожающего известия Александр Ярославич не стал дожидаться подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась и дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками переправились через Финский залив и доплыли по Неве до устья реки Ижора. 15 июля 1240 года русские воспользовались туманом и неожиданно напали на шведский лагерь. Враг был разгромлен. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника и получил за победу в бою почетное прозвище «Невский».
1: Год 1822.
2: Состоялось официальное открытие крупнейшей ярмарки в царской России – Нижегородской. Хотя свою историю ярмарка в Нижнем Новгороде ведет еще с 13 века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки. Более 200 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. Нижегородская ярмарка существует и по сей день, правда, уже в виде выставочного комплекса.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

волей судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях «Яндекс.Го» и «Яндекс.Заправки» появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в «Яндексе» обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее и отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: В пути с вами Иваново ФМ.

0: часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Wildberries сократила сроки выплат ивановским продавцам. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к выручке с продаж и эффективнее управлять оборотными средствами. Ранее компания увеличила срок выплат с 2 до 4 недель. По обращениям бизнес-сообщества региона к взаимодействию с маркетплейсами подключились областные власти. Ряд проблемных вопросов уже решен. Добавим, Ивановская область с 2021 года лидер после Москвы и Санкт-Петербурга по объему продаж в крупнейших интернет-магазинах. За 5 лет оборот вырос более чем в 10 раз. Аферисты все чаще применяют двухэтапные схемы телефонного обмана, основанные на социальной инженерии. Об этом сообщили в МВД, передает РИА Новости. Первый этап – это создание тревоги. Гражданину поступает внешне безобидный бытовой звонок под любым предлогом. Запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из СМС. Второй этап схемы – это подтверждение опасности. Спустя некоторое время раздается новый звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим и пугают тем, что персональные данные или сбережения уже под угрозой. В Кинешме нашли место для нового кладбища. Оно появится на свободном участке недалеко от кладбища Корба и будет рассчитано на более чем 20 тысяч захоронений. На работы выделят около 100 миллионов рублей. Начнут строительство с подъездной дороги. Отметим, на городских кладбищах Затенки и Сокольники хоронить запрещено, а на кладбище Корба мест почти не осталось. Цифровая неграмотность стала влиять на зарплаты россиян. Специалисты, умеющие использовать нейросети и современные цифровые инструменты, зарабатывают на треть больше своих коллег без ИИ-компетенции. Об этом пишет газета «Ру». По словам экспертов, ошибочно сводить цифровую грамотность только к искусственному интеллекту. Не менее важны навыки работы с цифровыми документами, корпоративными системами, информационной безопасностью и анализом данных.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: слушаете Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рук.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 июля.
1: Год 1240.
2: В этот день русские войска разбили шведов в Невской битве. В начале 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Немецкие и шведские рыцари рассчитывали на легкую победу над Новгородом и Псковом. Они знали, что русские княжества ослаблены после монгольского нашествия. В 1238 году римский папа даже благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Новгородскому князю Александру Ярославичу шведы направили надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». После получения угрожающего известия Александр Ярославич не стал дожидаться подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась и дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками переправились через Финский залив и доплыли по Неве до устья реки Жора. 15 июля 1240 года русские воспользовались туманом и неожиданно напали на шведский лагерь. Враг был разгромлен. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника и получил за победу в бою почетное прозвище «Невский».
1: Год 1822.
2: Состоялось официальное открытие крупнейшей ярмарки в царской России – Нижегородской. Хотя свою историю ярмарка в Нижнем Новгороде ведет еще с 13 века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки. Более 200 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. Нижегородская ярмарка существует и по сей день, правда, уже в виде выставочного комплекса.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКН
4: 13-233-503-363. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее, отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича» 2140 с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
10: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пес.
13: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ-клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ-клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта.

и дни. Здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль.

Словно мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов. В них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базах школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 76 рублей 82 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 62 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
9: «Бегам» для вас. Аккумуляторный тренер GreenWorks. 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. 5990 рублей. «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли чужие.
1: В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов. В них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базах школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 15 июля.
1: Год 1240.
2: В этот день русские войска разбили шведов в Невской битве. В начале 13 века немецкие крестоносцы под предлогом обращения в христианскую веру языческих прибалтийских племен захватывали их владения и приближались к границе западных русских земель. Немецкие и шведские рыцари рассчитывали на легкую победу над Новгородом и Псковом. Они знали, что русские княжества ослаблены после монгольского нашествия. В 1238 году римский папа даже благословил короля Швеции на крестовый поход против новгородских земель, а всем участникам этого похода обещал отпущение грехов. В 1239 году шведы и немцы договорились о совместных действиях. Первые должны были наступать на Новгород с севера от реки Нева, а вторые через Изборск и Псков. Новгородскому князю Александру Ярославичу шведы направили надменную грамоту с объявлением войны. «Если можешь, сопротивляйся, но знай, что я уже здесь и возьму в плен землю твою». После получения угрожающего известия Александр Ярославич не стал дожидаться подкреплений, двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге. Там к нему присоединилась и дружина ладожан. К этому времени шведы с союзниками переправились через Финский залив и доплыли по Неве до устья реки Жора. 15 июля 1240 года русские воспользовались туманом и неожиданно напали на шведский лагерь. Враг был разгромлен. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника и получил за победу в бою почетное прозвище «Невский».
1: Год 1822.
2: Состоялось официальное открытие крупнейшей ярмарки в царской России – Нижегородской. Хотя свою историю ярмарка в Нижнем Новгороде ведет еще с 13 века, но впервые за все время строительства ярмарок в России здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и Америки. Более 200 купцов из Средней Азии. К середине 19 века ярмарка оказывала влияние на состояние всей торговли России. К этому времени был образован уникальный архитектурный ансамбль, который не имел себе равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве 19 века. Нижегородская ярмарка существует и по сей день, правда, уже в виде выставочного комплекса.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
8: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-50-263.
10: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.
11: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях Яндекс.Го и Яндекс.Заправки появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в Яндексе обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов. В них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базах школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО.

0: КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
1: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа этого года. Ранее в соцсетях со ссылкой на дилеров писали, что в Тольятти планируют провести индексацию. Но завод назвал сообщения фейковыми. Напомним, в январе АвтоВАЗ уже корректировал цены на «Лады». Рост оказался небольшим, в среднем на 0,5%. А «Аура» и «Ларгус» даже подешевели. Концерн АГР сертифицировал новый Tenet Plus L4. В продажу он поступит в ближайшие месяцы. По технике новинка близка Tenet T4L. Но чуть компактнее, отличается внешностью. Просто Tenet консервативнее. Tenet Plus ярче и смелее по дизайну. Также ему обещают расширенный набор функций. Полностью комплектации пока неизвестны. Двигатели «Лады» «Азимут» будут ставить на «Искру» и «Весту». Они сделают тольяттинские легковушки динамичнее. Вероятно, это произойдет до Нового года. Напомним, для кроссовера «Азимут» АвтоВАЗ модернизировал уже имеющиеся двигатели. Мотор объемом 1,6 литра будет выдавать 120 лошадиных сил, а 1,8 – 132. В Советском Союзе «Москвич» считался маркой более низкого класса в сравнении с «Жигулями». «Жигули» делали на базе импортного «Фиата», а «ЗЛК» с нюансами, но собственная разработка. Московский завод с незавидной репутацией боролся. Даже выпускал люксовую версию «Москвича 2140» с индексом SL. Подробнее об истории и особенностях этой версии расскажет тест на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
6: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль плюс.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: дома. С вами Иваново ФМ.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот,

говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM.

0: Девочки смеются.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Авторы идеи считают, что такой механизм поможет сократить число штрафов из-за несвоевременной или неудачной оплаты парковки. Предложение пока находится на рассмотрении. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Верхневолжском агробиотехе оборудовали современный центр, в котором ученики агроклассов смогут углубленно изучать ветеринарию. В помещении провели ремонт и закупили оборудование, с помощью которого ребята могут научиться, например, проводить сердечно-легочную реанимацию животных. Первый практический урок на днях посетили юные тиковчане. Добавим, в Ивановской области уже работает 37 агроклассов. В них учатся 540 ребят. Также такие классы создают на базах школ. В новом учебном году их будет 11. В правительстве Ивановской области обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности. Представители правоохранительных и силовых ведомств сообщили о готовности сил и средств и постоянном мониторинге обстановки в регионе. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности образовательных организаций и других объектов, в том числе тренировкам по отработке действий сотрудников. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Количество заражений смартфонов вредоносными программами за первое полугодие выросло на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсант». Основной целью злоумышленников остаются Android-устройства. Вредоносные программы могут получать доступ к сообщениям, платежным данным и другой личной информации. Эксперты также отмечают, что мошенники расширяют список приложений, через которые пытаются атаковать пользователей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер северный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Госуд из Гибала, Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-00-263.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег прочь от бега.

Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живи.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно, меня не понимают.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: отдыхе. С вами Иваново ФМ.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах, и не прихватывает дух

коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».